0: работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
1: Radio Antenne Portugaise, une autre radio. Une autre radio.
2: Mr. Worldwide, Mr. Gems, she said pas touché.